0: выкатила до конькала врат.
1: Радио столица. Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. На территории Лидского района прошел штогодовый сбор военная безпека и оборона Республики Беларусь. Отбылись практичные занятки по тактично-инженерной и огневой подрыхтовцы. По завершении мероприемства министр обороны Виктор Хренин узнагородил службовых особ по выниках деятельности выконкома у попытаниях территориальной обороны в минулом годе. Лепшим признаны Брестский облвыконкам.
2: Повестка дня и тематика рассматриваемых занятий на данном мероприятии, она всегда новая. Вот сегодня вся геополитическая обстановка, складывающаяся и не только как в мире, а вокруг нашей страны, нас вынуждает и даже просто заставляет более плотно заниматься вопросами территориальной обороны и не только ими заниматься, и совершенствовать. Исходя из этого, убеждаться в жизнеспособности нашей этой системы. Мы в прошлом году переработали план территориальной обороны, исходя из опыта всех вооруженных конфликтов и специальной военной операции, уточнили и усовершенствовали систему подготовки войск территориальной обороны, начиная от добровольца в народном ополчении, военнообязанного и заканчивая руководителем местных органов власти.
1: Министерство податков и сборов нагадывает об выплате податку физическими особами на подставе декларации об доходах не позднее за 1 червня. Ажитявить выплату можно шляхом унесения належной суммы податку наявными грошовыми сродками у банк, организацию поштовой совязи альбо у безнаявном парадку с допомогой АРИП у инфокиосках альбо интернет-банкингу, мобильного банкингу, так само праз особистый кабинет плательщика. До уваги водителя у Минску изменена схема организации дорожного руху на Старовиленском тракте. У приватности на участку от улицы Нововиленской до мясцового проезда будинка номер 11 по Старовиленском тракте рух организованы под сотным боку дороги. Колькость полос для каждого направку изменшилась до одной. Правоохранники просят уличивать это при выборе маршруту. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Первоважно без опадков. Температура по ветра до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21. У Гродни и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Бресте плюс 21, 23. У Гомеля плюс 22, плюс 24. У столицы до 21 тепла без опадков.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Daddy, I really miss you.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Реклама на радио столицы.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств – настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Больше за 80 тысяч белорусов сбирают на другую пенсию. Как поведомили в Министерстве финансов, 330 человек уже отрымливают выплаты додатковой на запашивальной пенсии. Специалисты нагадывают, для формирования значного капитала починать на запашивание треба как мага ранее, оптимально за 20-30 годов до выхода на пенсию. Идеально с початку працовной деятельности. Как стать удельником программы 3 плюс 3, необходимо заключить договор додатковых на запашивального пенсийного страхования у офисе альбо онлайн на сайте страховщика. Потом передайте працадавцу копию страхового посвечения и заяву об утримании взносу. Международное свято традиционной культуры «Браславские зорницы» проходит этими днями. Его тема – традиционная культура «Безмежный свет». У программе открытый конкурс хоровых коллективов и концерт «Провитание», которые пройдут сегодня. Завтра открытый конкурс народных танцев «Поозерские топотки». Все лето свято объединяло творчие коллективы из Беларуси, России, Азербайджана, Шри-Ланки. Его наведает делегация из Китайской Народной Республики. Плануется подписание погоднения об сотрудничестве помеж Хубэй медицинским колледжем традиционной китайской медицины и Браславской центральной районной больницей. Прямые телефонные линии районных администраций пройдут сегодня. Номеры телефонов размещены на официальном сайте Минского городского выконавчего комитета. У Минску сегодня начнется музычно-туристичный сезон. Как поведомили в управлении культуры Мингарвыканкама, подрихтовано множество культурных подей, которые будут проходить не только в верхнем городе, как это было в попередние годы. Масштаб проекта поширены. Новой пляцовкой этого сезона станет историко-культурный комплекс «Лошицкий» на улице Чижевских. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Первоважно без опадков. Температура по ветра до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21. У Гродни и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Бресте плюс 21, 23. У Гомеля плюс 22, плюс 24. У столицы до 21 тепла без опадков.

0: Реклама на радио столица.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. Пераважно без опадков, температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21, у Гродни и Могилеве плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, 23, у Гомеля плюс 22, плюс 24, у столицы до 21 тепла без опадков. По народным календары 23 мая Симонов день. До Глеба ставились с максимальной повагой. Не брались за плуг и барану, не убивали у землю колы и не копали ямы. У Симонова день у першиню пошли зимы, сбирали гаючие травы, кору, древ, кветки и коренни. Пошли робили настой, сушили лековую сыровину на весь год. У некоторых вёсках шукали скарбы, наводили парадок у доме. У гэтый день старались не тратить опушние гроши, позбегали публичных сварок, не стриглися задаток коротко, не хвалились поспехами, не ладили веселье и заручен, не переезжали на новое место жыхарства. Наши продки верили, коли идет дождь, лето чакается сырое. Птушки починали спевать до швитания, до дождю. У день ветер дьмул с берега на водоем, а у ночи на дворот, значит, хутка будет непогать.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет пераменная воблачность. Пераважна без ападкаў, температура паветра до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня удзень чакаецца. У Витебску плюс 19, плюс 21, у Гродні и Могилеве плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, 23, у Гомелю плюс 22, плюс 24, у столицы до 21 тепла без ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагра», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, в студии с выпуском новин Данутань Челевская. Моц и силу армии вызначают люди, отданные родной краине, войскоўцы. Об этом заявил президент, главнокомандующий Узброенными силами Беларуси Александр Лукашенко. Он принял удел в церемонии проведения довоенной присяги особого складу 72-го объединенного научного центра подрыхтовки прапорщиков и молодших специалистов. Присягу принесли каля 2500 войскоўцев нового пополнения и каля 160 резервистов. На укомплектование Узброенных сил и инших войск и воинских формирований у этой весной накированы каля 10 тысяч человек. Апошние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов звенять по всей Беларуси. Святочное мероприятие Министерством адукации рекомендовано проводить у школах с усими установленными традициями. А кроме того, для 11-классников на узровне района, города и в области на меркование директора батьковской громадскости и основальника. Так само у рекомендациях зроблены акцент на мерах безопасности организации свята. Например, протяглость не больше за 45 хвилин с уликом умов надворья. Правоохранники же для гарантования небезпеки несут службу во взмолстенном режиме. Мобильные датчики контроля худкости працуют сегодня у Минска.

0: гуртком на проспектах Незалежности, Партизанским, Жукова, Дзяржынскага, в улицах Аэродромной, Орлоўскай, Дзянісаўскай, Прытыцкага і МКАД. У Брэсце прыборы установлены на улице Радужной, у Могилеве Якубовского, Крупской и проспекте Димитрова, у Гродни, в улице Брыкеля и Мясницкой, у Гомеле, Барыкина и Советской. Державная инспекция закликает не перевышать хуткость и быть уважливыми, а так само звертая увагу минчан и гостей столицы на изменение схемы организации дорожного руху на Старовилинском тракте. Анастасія Малашевіч перамагла на першынстве Европы Ю-15 по барацьбе. У фінале вагавой категорії до 39 кілограмаў Малашевіч з ліком 11-0 датэрмінова перамагла росіянку Ганну Шепелеву. А на минулым тыдні яна стала срэбраным прызёрам чэмпіянату Европы сярод атлетаў до 17 гадоў. Зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21. У Гродни и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Бресте плюс 21, плюс 23. У Гомеле плюс 22, плюс 24. У столицы до 21 тепла без опадков.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. Пераважно без опадков, температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21, у Гродни и Могилеве плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, 23, у Гомеле плюс 22, плюс 24, у столицы до 21 тепла без опадков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Урочистая церемония прыняцця прысягі новым папаўненнем Узброеных сіл прайшла сёння. Прэзідэнт, галоўнакамандуючы Узброенымі сіламі Беларусь Александр Лукашэнка прыняў удзел у цырымоніі ў 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры падрыхтоўкі прапаршчыкоў і малодшых спецыялістаў, што пад Барысавам. Тут ваенную прысягу прынеслі каля 2,5 тысяч вайскоўцаў новага папаўнення і каля 160 рэзервістаў. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што сённяшні дзень асаблівы для Узброеных сіл краіны.
2: Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии, но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд – тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто. Но я убежден, плечом к плечу, со своими боевыми товарищами, под руководством опытных командиров, каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
1: Апошнія званкі для выпускнікоў 9-х і 11-х класаў прозвінілі па ўсёй Беларусі. Свята для выпускнікоў працягнецца вечарам. У Мінск-арэне, дзе на грандыёзную урачыстасць збяруцца больш за 13 тысяч 11-класнікаў сталіцы. Выпускныя вечары ж адбудуцца 12 чэрвеня, іх арганізуюць у новым фармаце. Спачатку урачыстасці на базе навучальных установ, забаўляльная частка на 4 буйных пляцоўках: Чыжоўка-арэна, футбольны манеж, палац спорту і спартыўна-культурны цэнтр Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Зараз у Мінску плюс 20. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки по краіне прогнозуется пераменная воблачность. Ночью пераважно без опадков, а днем месяцами краткочасовый дождь, навальница с моцным паровистым ветром. Температура по ветру ночью от 4 до 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21, плюс 27. У областных центрах завтра день чекается. У Витебску плюс 21, 23, у Могилеве плюс 22, 24, у Гродни и Гомеле плюс 23, 25, у Бресте плюс 25, 27. У Минску ночью без опадков, 10-12 градусов тепла. Завтра днем плюс 22-24, махчимый невеликий краткочасовый дождь.

0: На девятом месте наш колишний свежачок From Ashes to New с песней Die for You. Хлопцы прямо зараз находятся у великим совместным туре с Blackwell Brides, и их концерты сбирают аншлаги. Трек Die for You идеально смешивает энергию нью-метала нулявых и сучасный пост-хардкор. Музыканты признавалися, что это присвячение самым отданным фанатам, якія заставаліся с гуртом усе гэтыя годы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: На 7-м месте сегодня 3 Days Grace с песней Dominate. Канадские рокеры упэўнена трымаются у чарте и протягивают радовать фанатов по всем свете. Уживую гэты трек гучит, як сапраўдны выбух. Дуэт Мэта и Адама стварае неверагодную шчыльнасць гуку и вокалу. Гурт прама зараз рыхтуецца да летніх стадыённых выступленняў у Европе. Пажадаем ім поспеху і слухаем Dominate.
0: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открывают Хэллоуин со своим Universe. Ветераны пауэр-метала працуют на усе 100. Их эпичная космичная баллада про сусвет показывает приклад того, как треба заховывать фирменный стиль и моц голосу праз 10-годзи. Синергия вокалов тут створае саправдную магию. Прямо зараз гарбузы завершают подрыхтовку до великих европейских фестов. Будем чакать.
1: Номер 5.

0: Реклама на радио столицы.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Столица ТОП-10. На 4-м месте Сепултура с песней «Beyond the Dream». Легенды бразильского металла протягивают трымать планку у нашем чарте. Этот трек увайшоу у их апошний мини-альбом «The Cloud of Unknowing», який стал важной часткой их развитального сусветного тура. Гурт до гэтага часу доказывает, что нават перед финалом своей истории яны здольные выдавать монолитный, тяжкий и бескомпромиссный материал.
3: Номер 4.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар Enemy Inside, R.I.P. На девятым месцы сёння From Ashes to New, Die For You. Восьмый нумар Blackwell Brides, Vindicate. Сёмое место Three Days Grace, Dominate. Нумар шесть Muse, Unraveling. Пятерку лепших открывают Halloween, Universe. На четвертом месте Sepultura, Beyond the Dream. Тройка переможцев выглядает так. Нумар три Bad Omens, Dying to Love. Сребра у Con, Reward the Scars. И наш переможца Луна в этой тишине.
1: Столица ТОП-10.
0: И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Skindred, Can I Get A, The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустречи у наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»
2: Свежачок.

0: Радио столица.
1: У столицы 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская, витаю. Сегодня во Узброенных силах краины особливый день. Это подкрестил президент Беларуси и главнокомандующий Александр Лукашенко. Кировник державы наведал 72-й объединенный учебный центр подрыхтовки прапорщиков и молодших специалистов, где военную присягу принесли каля 2500 войсковцев нового пополнения и каля 160 резервистов. Президент нагадал, что история родной Беларуси ведает тысячи прикладов, когда звычайные хлопцы, учурашние школьники, студенты здесь сняли подвиги.
2: Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью, чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет, а совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
1: Апошние звонки для выпускников 9-11 классов прозвенели по всей Беларуси. Свято для столичных школьников протягнется вечером у Минск-арене, где на грандиозные урочистые изберутся больше за 13 тысяч 11-классников. Выпускные пройдут 12 червня. Их организуют в новом формате. Спочатку урочистости на базе научальных установ, а потом забавляльная частка на буйных пляцовках. Дорожная разметка у Минску сегодня наносится на улице Лынькова. Дзяржаўная інспекцыя рекомендую улічваць гэта при выборе маршруту и быть вельми уважливыми. У Минску зараз каля 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Ночью первоважно без опадков, а днем местами краткочасовые дожди, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 4-12, днем плюс 21-27. У областных центрах завтра день. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Гродни и Гомеле плюс 23-25, у Бресте плюс 25-27. У Минску ночью без істотных ападкаў плюс 10-12, заўтра ў дзень плюс 22-24, магчымы дождж.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Урочистая церемония принятия военной присяги прошла в Украине. Президент Беларуси, командующий Збройными силами, наведал 72-й объединенный учебный центр подрыхтовки прапорщиков и молодших специалистов, где военную присягу принесли около 2500 войсковцев, новых и пополнений около 160 резервистов. Александр Лукашенко особенно звернулся до батьков и родных молодых солдат, выказал им наиглубокшую удячность.
2: Я убежден, вы воспитали настоящих патриотов, которые сегодня войдут в ряды доблестных защитников Родины. Годы колоссального родительского труда того стоили. Гордитесь своими сыновьями, стоящим в этом строю. А военачальникам наша задача одна. Мы должны сберечь всех тех, кто стоит сегодня перед нами. На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают. Здоровья, успехов нашим военнослужащим, священным деле служения нашему Отечеству. А вам, уважаемые родители, терпения и непременно радости за новые достижения своих окрепших сыновей.
1: Апошние звонки для выпускников 9-11 классов сегодня прозвенели по всей Беларуси. Выпускные вечеры отбудутся 12 червня. Правоохранники для гарантования безопасности несут службу в усиленном режиме, а дежурная инспекция отпрацовывала участки в уличной дорожной сетке у местах проведения святочных линеек и мероприемств. Так само нагадала молоди, что дорога и все еще полная небезопасности, закончение в учебе в школе не подстава забывать о правилах. Бойцы столичного АМАПу выратовали дзяўчыну. Сегодня у прикладно 4 годины раницы у Минску правоохранники, что несут службу на улице Зыбицкой, отрымали сигнал от прохожих. У раце тоне дзяўчына. Милиционеры достали ее из воды. 18-годовая потерпела у стане алкогольного опьянения растлумачила, что ей стало дренно и стративши равновагу, и она упала у воду. Выратованную доставили в больницу. У Минску зараз 21 градус тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Украине прогнозуется переменная облачность. Ночью первоважно без опадков. Днем местами краткочасовый дождь, навальница с порывистым ветром. Температура по ветру ночью от плюс 4 до плюс 12, днем до 27 градусов тепла. У областных центрах завтра у Витебску плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Гродни и Гомеле плюс 23-25, у Бресте плюс 25-27. У Минску ночью без істотных ападкаў плюс 10-12, заўтра днём плюс 22-24, дождь.

0: Радио столица.
1: Зараз у Мінску 21 градус тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется переменная облачность. А ночью переважно без опадков. Днем местами краткочасовые дожди, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 4, плюс 12, днем плюс 21, плюс 27. У областных центрах завтра день чекается. У Витебску плюс 21, 23, у Могилеве плюс 22, плюс 24, у Гродни и Гомеле плюс 23, плюс 25, у Бресте плюс 25, плюс 27. У Минску ночью без істотных опадков, 10-12 градусов тепла. Завтра днем 22-24 со знаком плюс, магчыма краткочасовый дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

Another's a tight that'll.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Урачыстая цырымонія прыняцця ваеннай прысягі прайшла ў краіне. У 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў прысягу прынеслі каля 2,5 тысяч вайскоўцаў новага папаўнення і каля 160 рэзервістаў. Прэзідэнт, камандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі Александр Лукашэнка на мерапрыемстве адзначыў, што хлопцы сталі цяпер паўнавартаснымі воінамі нашай краіны.
2: Гордитесь этим. Говорю вам как человек, который пошел служить Родине, и потом годы до своего президентства, и сейчас я горжусь тем, что был воином и защитником нашего Отечества. Настоящий мужик должен попробовать солдатского хлеба. Поэтому то, что вы сегодня делаете, не каждому дано, и не каждый с удовольствием, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг. Знаю, будет непросто. И не потому, что это физически тяжелый труд. Будет непросто, прежде всего, привыкнуть к новому образу жизни, психологически. И мы будем делать все для того, чтобы вам в этом плане было легче. Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу уйти от излишней муштры в армии. Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять этой техникой, которая позади вас и еще более сложной, которые умеют владеть своим оружием и которые будут и духом, и телом сильны, физически подготовлены. Я очень хочу, чтобы после службы этого короткого промежутка времени в вашей жизни вы были настоящими мужиками, и чтобы за каждого из вас потом боролись ваши любимые девушки. Счастья и успехов вам!
1: Апошнія званкі для выпускнікоў 9 і 11 класаў прозвінелі ў Беларусі. Маштабны гарадское свята «Апошні званок» для выпускнікоў сярэдніх школ сталіцы стартавала ў Мінск-арэне. Сёлета мерапрыемства праходзіць у стылі шоу-круіза па хвалях Мінскага мора, удзел у якім прымаюць больш за 13 тысяч юнакоў і дзяўчат. У сталіцы чацвёрты раз прайшоў міжнародны паўмарафон «Open Run», на старт якога сёлета выйшлі бегуны з 13 краін, 1850 чалавек. Дарослыя выбіралі з дыстанцыю 5, 10 і 21 кіламетр. Бегуноў да 17 гадоў чакаў дзіцячы забег на кіламетр. Стартава-фінішная зона размясцілася каля Алімпік-арэны, а маршрут праходзіў па праспекце Пераможцаў. Лепшымі на самай працяглай дыстанцыі сталі Уладзіслаў Прамаў і Ганна Дронь. У Мінску зараз 22 градусы цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі кароткачасовы дождж, навальніца з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу +4, +12, днём да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра. У Віцебску +21, 23, у Магілёве +22, 24, у Грудні і Гомелі +23, 25, у Брэсце +25, +27. У Мінску ноччу +10-12 без ападкаў, днём +22-24 магчымы кароткачасовы дождж.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Рок-альбом на радио «Столица».
3: На безрыбье я говорю и сакрезис рыба. Тут Алборн показывает на стандартизацию громадства, якое крестается однотипными дроновыми гуками и промыслово-технологичным битом. А фанковый рыв додаден, как наткнить народ на самовыявление и оборону своих пунктов гледжения и ладу життя. Зауважьте, як он выходит перед припевом и заглушая стартовую монотонность. Что я там казав про географію? Ми змінили з США на Швейцарію у Лейк Цюріх. Як говориться у тексті, Алборн здимає собі відповідальність за гэтую композицію.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 24 мая у Беларуси прогнозуется перавильная облачность, ночью пераважно без опадков, днем месяцами краткочасовые дожди, навальницы с моцным порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 4, плюс 12, днем у неделю плюс 21, плюс 27. У областных центрах в день чекается. У Витебску плюс 21, 23, у Могилеве плюс 22, плюс 24, у Гродні і Гомелі плюс 23, плюс 25, у Бресті плюс 25, плюс 27. У Мінську ночью без опадков. Температура повітря плюс 10, плюс 12. Днем 24 мая плюс 22, плюс 24, махчима краткочасовый дождь. 24 мая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 24 мая у Беларуси прогнозуется пераменная облачность, ночью пераважно без опадков, днем местами краткочасовые дожди, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 4, плюс 12, днем у неделю плюс 21, плюс 27. У областных центрах в день чекается. У Витебску плюс 21, 23, у Могилеве плюс 22, плюс 24, у Гродні и Гомелі плюс 23, плюс 25, у Бресте плюс 25, плюс 27. У Мінску ночью без опадков. Температура повітря плюс 10, плюс 12. Днем 24 мая плюс 22, плюс 24, махчимо краткочасовый дождь.
0: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Новое пополнение приняло военную присягу. Урочистости прошли по всей Украине. У 72-м объединенном учебном центре подрыхтовки прапорщиков и малодших специалистов присягу принесли около 2500 войсковцев и около 160 резервистов. Президент Беларуси, командующий Збройными силами Украины Александр Лукашенко на мероприемстве отзначил, что хлопцы стали полновартостными воинами. Керовник державы закликал батьков не переживать.
2: Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну, кто их защитит, если не мы, если это нужно будет? И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками, на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
1: Парламентская делегация Алжира упершиню прибыла с визитом в Беларусь. Гостей в национальном аэропорте Минск состроил старшиня Палаты представников Игорь Сергеенко. Официальный визит парламентской делегации Алжира по запрошению Палаты представников Национального сходу Беларуси пройдет упершиню в истории белорусско-алжирских отношений и протягнется по 26 мая. Сегодня ночью нанесение разметки плануется у Минска на 13 участках уличной дорожной сетки города. Подробная информация в телеграм-канале управления Державной инспекции Мингарвыканкама.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месте наш колишний свежачок From Ashes to New с песней Die For You. Хлопцы прямо зараз знаходятся у великим совместным туры с Blackwell Brides, и их концерты сбирают аншлаги. Трек Die For You идеально смешивая энергию нью-метала нулявых и сучасный пост-хардкор. Музыканты признавалися, что это присвячение самым отданным фанатам, якія заставаліся с гуртом усе гэтыя годы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: На 7-м месте сегодня 3 Days Grace с песней Dominate. Канадские рокеры уверенно тримаются у чарте и протягивают радовать фанатов по всем свете. Уживую этот трек звучит как саправдный выбух. Дуэт Мэтта и Адама створяет невероятную щильность гуку и вокалу. Гурт прямо зараз рыхтуется до летних стадионных выступлений у Европе. Пожидаем им поспеху и слухаем Dominate.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. Першую пятерку открывают Хэллоуин со своим Universe. Ветераны пауэр-метала працуют на все 100. Их эпичная космичная баллада про сусвет показывает приклад того, как треба заховывать фирменный стиль и моц голосу праз 10 годзи. Синергия вокалов тут створает саправдную магию. Прямо зараз гарбузы завершают подрыхтовку до великих европейских фестов. Будем чакать!
1: Номер 5.

0: На четвертом месте Sepultura с песней Beyond the Dream. Легенды бразильского метала протягивают трымать планку у нашем чарте. Этот трек увайшоу у их апошний мини-альбом The Cloud of Unknown, який стал важной часткой их развитального сусветного тура. Гурт до гэтага часу доказывает, что нават перед финалом своей истории яны здольные выдавать монолитный, тяжкий и бескомпромиссный материал.
1: Номер 4.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования.

0: даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 24 мая у Беларуси прогнозуется пераменная облачность, ночью пераважно без опадков, днем месяцами краткочасовые дожди, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 4, плюс 12, днем у неделю плюс 21, плюс 27. В областных центрах в день чекается. У Витебску плюс 21, 23, у Могилеве плюс 22, плюс 24, у Гродні и Гомелі плюс 23, плюс 25, у Бресте плюс 25, плюс 27. У Мінску ночью без опадков. Температура повітря плюс 10, плюс 12. Днем 24 мая плюс 22, плюс 24, магчыма краткочасовы дождь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.